0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хитинеделя. Хит неделя. Хит неделя. Тим радио.
2: Спонзор хита неделя. Тим радио.
1: Пекара Лека. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka.